смех. И в этот час, и в этот миг, коль тайну вечности постиг,

Веков, амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником наши.

Блаженны непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженны испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающий бо беззаконие в путях Его ходиша, Ты заповедал иси заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились о пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научите меся судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моим скрых словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве, в заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих, воздашь рабу Твоему живимое, сохраню словеса Твоя, открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего, пришлец аз есмь на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби, душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось гордым проклятие, уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей на мя клеветах, ураб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих. Ибо сведение Твое поучение мое есть, и совете мое оправдание Твоя. Прильпе земли, душа моя, живими по словеси Твоему. Пути моя возвести их и услышал меня Иси, научи меня оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразумими и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди меня в слове всех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй меня. Путь истины из волих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу и выну. Разуми меня и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави меня на стезю заповедей Твоих, яко ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи меня. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой, отыми поношение мое еженепщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи имя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое по словеси Твоему. И отвещаю поношающим мне слово, яко уповах на словеса Твоя. И не отыми от уст моих словесе истинно дозела, яко на судьбы Твоя уповах. И сохраню закон Твой выну веки и век века. И хожда к широте, яко заповеди Твоя взысках, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си. То мя утеши во смирении моем, яко слава Твое живи имя. Горди законопреступовах удозела, от закона же Твоего не уклонихся. Помяну к судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль прият мя от грешник, оставляющих закон Твой. Пет обяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помяну к ночи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое взысках. Часть моя еси, Господи, рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помысли пути Твоя и возврати к нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутися, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есмь всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполнен земля, оправданием Твоим научи меня. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему.
благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веровал. Прежде даже не смирите меся, аз прегреши их всего ради слова Твое сохрани. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданием Твоим. Благ мне закон уст Твоих, паче тысяч злата и серебра.

Руце Твои сотвористи мя, создасти мя, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой поучение мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шинамя, алже погломлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправдании их Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповал. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши мя не на земли, аже не оставих заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в род и род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой поучение мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть мя, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведения Твоя разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твоя зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя си заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведения Твоя поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукаво возбраних ногам моим, яко да сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповеди Твоих разумех, сего ради возненавидих всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповеди Твоих не заблудив. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворите оправдание Твое вовек за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбив. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданиях Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающие не пчевах вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, отсуди.

Отче мой, исчезусти во спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюби к заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

Посудолюбящих имя Твое, стопы мои направи по славеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящая во дна из ведости, очи мои, понеже не сохрани закона Твоего. Праведен еси, Господи, и праве суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя врази мои. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижай на оправданиях Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды бретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, о Господи, оправдание Твое взыщу. Возвах Ти, спаси имя и сохраню сведения Твоя. Предварих в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознаха сведений Твоих, яко век основал я.

Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедро Ты Твоя, многие Господи, по судьбе Твоей живимя. Мнозе изгоняющие мя, истужающие ми, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюбих, Господи, по милости Твоей живимя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоя. Князи погнавшими от уни и от словес Твоих убояся сердце мое, возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу, неправду возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоя, мир много любящим закон Твой, нестим соблазна, чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все путие мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти имя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой по учению мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забудь беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человеколюбче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благий и человеколюбивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний, мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное, и всех мне благих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Якуда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Корсунская и Сборская, возбранная от Рождества Своего Дева и по тихому спении Своем, в небесное вознесенное преславно, служительница избавления мира смиреннейшая, в сердце Своем о людях печаль имеющая, близкая другиня и утешительница всех обидимых, труждающихся и обремененным опору нерушимая, Тебе ныне хвалебное пение по силе приносим, понеже явила еси от образа Своего милости предивные людям изборским, да взываем Тебе немолчно. Радуйся, Богоматерь, в напастях помощнице скорая, ангельский соборе воплощение тайне чудящейся, и Вседержителю о ней немолчные хвалы всегда приносящие, величания приносят, и Деве избранней Богоматери Пречистей, из нея же на спасение всем Бог воплотися, сего ради небожителям подражая, да подвижется всяк земнородный, и исполнь духа радования, да почитает он свет во священное торжество Девы и Матери, взывая ей тако. Радуйся жизни нестареющей весно благоуханная, радуйся луча вознесенного цвет краснейший, радуйся, яко тебе всего мира обновление изыде, радуйся грехи и скверны всего мира омывающая, радуйся таинственного дне жизни блаженной заря пресветлая, радуйся всем совершающим путь спасения невидимая супутнице, радуйся душ чистых нива небесная, радуйся пажитей духовных росо плодоносная, радуйся тебе, бо земля дарствует цвете предивней, радуйся тебе, бо днесь, чимся приносите песни избранные, радуйся благодать молитвы, яко дыхание тонкое, в душах возгревающая, радуйся светоче моления нашего тихи, радуйся, Богоматерь, в напастях помощнице скорая. Безгласен бысь некогда Иерей Захария, егда усумнеся глаголаному от ангела, яко старцы пророка великого отец будет, и нембе донде же сбысься реченное ангелом, такожде и мы, безмолвней бывши зрением чудесного знамени от образа Пречистые Богоматери, ныне дерзновенно отверзаем уста своя, творящему нам милости великие вопияему, аллилуйя. Весь приемши люди изборсти, яко убийством и пожаром, и дяху и на племени, и уже пожгоша посад печерсти, страхом одержими быша, ищущим же им спасение у дома святителя Николая, свышних презрена обуреваемых напастьми пречистая, и от образа своего ежебыстью вдовы Евдокии, яви знамение сострадания горю людскому, излия слезы, тогда радости исполнени, люди изборсти умилено взываху Богородице. Радуйся внезапу, милость людям Твоим от образа Твоего явльшая, радуйся горестям нашим слезы Своими для всех зримо сострадавшая, радуйся Твоя, бо любовь на нас, аки дождь не спадает, радуйся, яко Ты подъемлешь и на себе ярем спасения нашего, радуйся всему миру врачество духовное, радуйся всякому делу благому пособнице усердная, радуйся изымающая от сетей корысти и боесловия, радуйся довольство житием тихим в душах укрепляющая, радуйся державная заступница всего мира христианского, радуйся град наш соблюдающая от обдержания вражия, радуйся Богоматерь в напастях помощнице скорая. Гавриил благовестник странные глаголы речи Деве Марии, яко смутитеся ей зело, понеже благовести ей рождение сына без мужа, покорно жебе воле Божией избранная раба Господня, смирение великое показа, вдах себе всю в руце Божии, да научит и нас, преосененных Богоматерним заступлением, возглашать и неустанно Вышнему, пути наши дивно устрояющему, аллилуйя. Достоит мужем наипаче охрану домовой веси и мети,
за несилою крепостью обладают, всего ради восташа, як уже един, все мужи и сборсти, и в них да услышах убрецание, брани, мишествие лютого врага, разоряющего дома, их да помышляху, как у врагу противостати, и ограждение веси свое сотворите, внезапу жена великая прииде, и знамени от образа своего яви, да покрову Богоматери радующийся, вознесут ей все мужи и величания таковая. Радуйся, опору людей твоих нерушимая, радуйся всем ослабевающим укрепление твердое, радуйся, море житейского кормчий верный, радуйся всем обуреваемым отишия пристань, радуйся бурю страстей греховных умеряющая, радуйся деяний бесчестных и злых удерживающая, радуйся на земле в поте трудящимся бодрение и силу, радуйся делателю нелицемерному отдохновение и отраду, радуйся грубость сердец людских умягчающая, радуйся подъемлющая их от земли на небо, радуйся забвение несущее дел суетных и ложных, радуйся силы подающая к отвращению от пути лукавствия, радуйся Богомати в напастях помощнице скорая, еще в земнем житии своем смирением великим богатея, преисполнена бысть труда и забот, обрученная старцу Дева Мати, о доме и о сыне своим возлюбленным попечение всегда имея, и поднес их до крестную смертью венча мир, деяния Искупителя, не забывает Богоматерь уже в славе небесней пребывая, грешного мира людей сирых и обремененных, не приставая о них пред Сыном моления творите, да вопиют спасаемые Богу, аллилуйя! Жизнь дарствуя людям и радостную творяще, в земнем служении своем, некогда призван бысть Иисус ученики своими, на брак в Кану Галилейскую, да благословит людей простых и бедных, не доставши же вина пирующим, болезного мати пречистая, за нелюбляше людей и радости их любляше, и приступи к Сыну, и прости знамение сотворите любови матерней помоществуя, притвори Иисус воду в вино, начаток знамением своим полагая, мы же сие на память приводя Богоматернее сорадование нам всегда величающее, да вопием ей тако, радуйся и сон мажен избранное чудно, радуйся любви великие свете горе вознесенный, радуйся Бога росшее на спасение наше, радуйся всемирное избавление собою наченшая, радуйся сеятеля чистоты в мире единого Мати, радуйся дарований духовным и светло озаренная, радуйся жено единая, болезни чадорождения не познавшая, радуйся вместилищем невместимого соделавшаяся, радуйся собою вся наполняющего Мати, радуйся мир и согласие семьи наблюдающая, радуйся напрасно творящее ухищрение людей противумирных и жестоких, радуйся в себе сочетавшее жизни терпение и Богу служение, радуйся Богомати в напастях помощнице скорая, зело расширила еси покров всеобдержные милости Твоя Богородице, и быв цветом избранным всех жен, сияющим добродетелями многоразличными, показа миру чудо и небожителям странное, земная бывших царю небес приблизилася еси тесно, людские страдания и слезы к престолу Вышнего принесла еси охотно, и так отдала еси людям силу, к Отцу всех взывать и хвалебно, аллилуйя. Земная злоба неистовствова, и оружие пройдет твое сердце, Богомати, егда узрела еси сына на кресте распята, мучений горькими одержима бысть душа твоя, и велей плач принесла еси глаголюще, странным и дивным Рождеством твоим, сыне мой, возвеличена бысть пред всеми матерями, но горе мне, утроба моя раздирается, егда вижу тебя на древе, всеми страданиями безмерными да укрепятся все матери, и да принесут ныне Божией Матери славословия сицевая,
радуйся, серце матернього страданий сина, яко мечем пронзенного достойный образ подражания. Радуйся матерям горестным и душею израненным надежное укрепление. Радуйся, мати, всю жизнь содержащего. Радуйся, скорбный путь материнства горце уведевшая. Радуйся, муки чадорождения утешающая. Радуйся, матерей, печаль безысходную, веянием любви рассеивающая. Радуйся, роди, бо все тебе присно чудятся. Радуйся, яко паче горних сил превознеслася, росши неприступного Бога. Радуйся рождением из себе Сына предвечного, чадородие благословившая. Радуйся многочадным матерям силы неслышно подающая. Радуйся слезы матерей благодатно осушающая. Радуйся подвиг жизни их добрый, светом утешения озаряющая. Радуйся Богомати, в напастях помощнице скорая. Из бездны адовой все силы тьмы возликоваша, их данного Гофе вечеру заходящу, единственного дне, на кресте распинаемое слово жизни, в человеческом естестве своем приблизися к смерти, тогда скорби неисцельные исполнися сердце Богоматери, зряще страдания Божественного Сына, любовью же матернею ко кресту припадала есть, купно соучеником возлюбленным сына своего, чающий утешение болезнущей душе своей, донди же не услышала есть со креста совесе сыновнего утешения, и не возвала соучеником слова всемогущему Аллилуйя. Иерусалим своими вольными страданиями освятил есть царь царствующих, и при вхождении воних догряде на страсть, ликование детей приял есть сын твой Богомати, яко же и прежде сего любовно благослови их рекши, аще не будете яко дети, не внедите в царство небесное, тем же любови сына к детям соревнуя, поныне являешься Богородице, опорою детям чистым и кротким, немощным и убогим, сирым и оставленным, да вопиют они детскими усты, великие тебе хваления. Радуйся детям непорочным, радость собою низводящая, радуйся повсюду хранящая их от бед и скорбей, радуйся разум детей к познанию Бога и жизни руководящая, радуйся пути стропотны, к шествию младенцев исправляющая, радуйся раю детские сладости, радуйся сокровище жизни неоскудеваемое, радуйся из уст младенцев моление нехитростное приемлющая, радуйся всяко благое от Бога даяние им посылающая, радуйся обращающее сердца к родителям, радуйся умеряющее надмение юных, радуйся от силы в силу возводящая, радуйся красоту и премудрость Божия мира детям указующая, радуйся Богомати в напастях помощнице скорая. Конце всея земле люди из века в век приносят превеликое немолчное хваление тебе, Богоизбранное Дево, за не не токмо славу приемлеши, но и едино имеешь и от Вышнего исполнять и всякое благое людей прошение, чего ради и числа не им отъявленные цельбоносные твои иконы, явно зримые знамения любви твоя, все помоществующие всем верующим, взывающим Богу, Аллилуйя! Любви престарелых родителей плод краснейший, вручена бы старцу Иосифу Мария, да сбудется вся реченная пророки, послушлива бысть старейшим во всем, дева благоуветливая вися им, як уже за старости добрый, так уже и до сего дня все старцы и старицы, течение жизни в трудях и подвизях совершают.

Венчанная, радуйся с высот славы небесная, в души убогих нисходящая, радуйся величием вознесенная по успении своим, радуйся людей страждущих, присно покрывающим амофором своим, радуйся, другиня верная, душ сирых и оставленных, радуйся радости всякие твари живущие, радуйся царство благодати сыном своим людям даровавшая, радуйся обиталище в домех нищих себе сотворшая, радуйся приемлющее немолчное хваление ангельских сил, радуйся Богоматери величие и преснодевы смирение в себе сочетавшая, радуйся, яко тебе от края и до края земли, многоустные хвалы верных приносятся, радуйся не единой же души недугующей и в том лени сущей, своею помощью не оставляющая, радуйся Богомати в напастях помощницы скорая. Круг жизни моя проходя, страдания и горе увидев, недуги тела и духа в себе поборая, и о всей радости жизни Творца прославляя, дерзаю к Тебе, Матери Света, принести моя песнопения. Ты же милостиво прими их, за не являешься река великая, то чаще обилие щедрот, их же преисполнены все люди, да соберутся ныне со мною купно, вопиюще Богу едиными усты, сердцем единым, аллилуйя. Царь славы Христос, благоволи родитеся от низкусомужныя, паче мирою удобрив и великие милости на людей изливая, сию дарова помощницу людям своим строить и покрывать от всякие беды рабы своя. Еже и всем видимо бысть в чудеснем знамени во граде нашем от причестной иконы Богоматери, да не пристанем причистей на всяко лето осем службу творите со благодарением глаголя. Радуйся покровение града нашего, радуйся неотступная предстательница впадших в напасть, радуйся свышних презирающая на смиренных, радуйся гордым и завистным указующая путь исправления, радуйся тобою, бо труд землепашца освящается, радуйся в тебе, бо силу емлют в труде ослаблющие, радуйся нам к тебе руки молитвою воздевающим, жизнь творящая богатно, радуйся грозы гибельные, град и бездождь от земли нашей отгоняющая, радуйся нив и сел наших незримая охрана, радуйся от неистовств нашествий иноплеменных ограждение наше, радуйся Богомати в напастях помощницы скорая. О Мати единая, любовью весь мир содержащая, в сердце своем и перед сыном своим за него ходатайствующая немолчно, светло внемли хвалением нашим, тебе из глубины душ смиренных и благодарных приносимым, прими моление наше, не отними покрова заступления твоего от мира греховного, за непреступление грехи наши всегда пред нами, твоим предстательством умножи силы наши, стызю греха миновати, поборов прелести искушения пути блазненного и пространного, не остави нас сирыми в жизни нашей, ея же дни труда и лишений исполнены, да к тебе в молениях присно прилепляяся, все дни жизни наши твердо, радостно и благочестно пройдем, понеже ты имаши силу не сводите на нас недостойных, благословение владыки жизни и любви, ему же ныне со умилением вопием, аллилуйя. О Мати единая, любовью весь мир содержащая в сердце своем, и перед сыном своим за него ходатайствующая немолчно, светло внемли хвалением нашим, тебе из глубины душ смиренных и благодарных приносимым, прими и моление наше, не отними покрова заступления твоего от мира греховного, за непреступления и грехи наши всегда пред нами, твоим предстательством умножи силы наши, стызю греха миновати, поборов прелести искушения пути блазненного и пространного, не остави нас сирыми в жизни нашей, и я же дни труда и лишений исполнены, да к тебе в молениях присно прилепляяся, все дни жизни наши твердо, радостно и благочестно пройдем, понеже ты имаши силу, не сводите на нас недостойно.

Благословение Владыки жизни и любви, Ему же ныне с умилением вопием Аллилуйя. О Мати единая, любовью весь мир содержащая в сердце своем и перед Сыном Своим за Него ходатайствующая немолчно, светло внемли хвалением нашим, Тебе из глубины душ смиренных и благодарных приносимым, прими и моление наше, не отними покрова заступления Твоего от мира греховного, за непреступления и грехи наши всегда пред нами, Твоим предстательством умножи силы наши, стызю греха миновати, поборов прелести искушения пути блазненного и пространного, не остави нас сирыми в жизни нашей, и яже дни труда и лишений исполнены, да к Тебе в молениях присно прилепляяся, все дни жизни наши твердо, радостно и благочестно пройдем, понеже Ты имаши силу, низводите на нас недостойных, благословение Владыки жизни и любви, Ему же ныне со умилением вопием Аллилуйя. Ангельсти и соборе воплощение тайне чудящейся, и вседержителю о ней немолчные хвалы всегда приносящие, величание приносят и Деве избранней, Богоматери пречистей, из нея же на спасение всем Богу плотися, сего ради небожителям подражая, да подвижется всяк земнородный, и исполнь духа радования, да почитает он светло священное торжество Девы и Матери, взывая ей тако. Радуйся жизни нестареющей весну благоуханная, радуйся луча вознесенного цвет краснейший, радуйся, яко тебе всего мира обновление изыде, радуйся грехи и скверны всего мира омывающая, радуйся таинственного дне жизни блаженной заря пресветлая, радуйся всем совершающим путь спасения, невидимая супутнице, радуйся душ чистых нива небесная, радуйся пажитий духовных росо плодоносная, радуйся тебе, бо земля дарствует цвети придивни, радуйся тебе, бо днесь, чимся приносите песни избранные, радуйся благодать молитвы, яко дыхание тонкое, в душах возгревающая, радуйся светоче моления нашего тихий, радуйся, Богоматерь, в напастях помощницы скорая. Возбранная от Рождества своего Дева и по тихому спении своим в небесное вознесенное преславно, служительница избавления мира смиреннейшая, в сердце своем о людях печаль имеющая, близкая другиня и утешительница всех обидимых труждающихся, и обремененным опора нерушимая, Тебе ныне хвалебное пение поселе приносим, понеже явила еси от образа своего милости предивные людям изборским, да взываем Тебе немолчно. Радуйся, Богоматерь, в напастях помощницы скорая. О всемилостивая Госпоже, Пресвятая Дева, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и Земли Царице, Града нашего Всемощная Заступнице, с верою и любовью припадаем и поклоняемся Тебе, Предсвятою и Пречистою Твоею чудотворной иконою, ей же дивные и преславные чудеса содеваешь и, о всемилостивая наша Заступница и непостыдное наше упование, благодарим Тя о всех благодеяниях от Тебе, бывших на нас от древних времен и до ныне, и ныне мы, грешние, воспоминающие дивное знамение Твоего заступления, града нашего, явленное, во дни ратного на сей град нашествия, смиренно молим Тя, як уже древле отцем нашим на помощь, тогда ускорила еси, и люди изборские от бед спасла еси, и многие знамения чудеса являла еси, так и ныне преблагословенная Владычице, призри на нас, немощных и грешных раб своих, сподоби Твоего матернего заступления и благопопечения, о еже избавитеся нам от всякого зла». Но, о, Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице, со страхом, верою и любовью припадаем пред честною иконою Твоею и умиленою душею, сокрушенным сердцем, со слезами молим Тя, отврати от нас, всемилостивая наша помощница и заступница,
праведный гнев Божий на ны движимый, избави нас от глада, града, огня, меча, нашествия иноплеменниковы междоусобные брани, храм и грации добре сохрани, и верою живущих зде в мире соблюди, буди нам заступницей ходатайце пред престолом Всевышнего, и где же предстоиши, кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Пресвятая Мати Дево, не има мы, бо иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Царица и Владычице, под Твой покров притекаем, молитвами Твоими не спасли Отечеству нашему мир, людям здравие и земли плодоносие, воздуху благорастворение, избави нас от падений греховных, от навета злых человек, скорбей, бед и внезапной смерти, вразуми нас, о всемилостивая заступница, как о безгрешно прийти путь земного сего жития, Ты бо весь и немощи наша, весь и согрешение наша, но и веру зриши, и упование видиши, даруй же нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений, укрепи в нас православную веру, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух кротости и смирения, дух любви и терпения, в добрых делах преуспение, в страшный же день суда Божия, Твоим молитвенным ходатайством и заступлением, о Пречистая Владычице, сподоби нас стать одесную Сына Твоего Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и в бесконечные веки. Аминь. О Всесвятая Владычице, молимся Твоему благосердию, щедроты Твоя приятие людям Твоим и достоянию Твоему, стань молитвенница кротшемуся из Тебе Богу нашему, да поможет нам, конечно погибающим, да изметны от напасти неисцельных, зриши Владычице, коликими слезами потопляем есмы, у милости вися убо и не отрини нас до конца, вскую Царице, лице Твое отвращаешь и забываешь и нищету нашу и печаль нашу, расточи на лежащий на ны страх и трепет, утиши подвигшийся на ны гнев Божий, и пагубу укроти, и сущее посреди нас распри и мятежи умири, и тишину и мир подашь рабом Твоим, благодеянием, и сия приложивше, проповедаем всегда Твоя чудеса, чаяще дойти Твоими молитвами вечной жизни, славяще Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и вовеки. Яко звезда пресветлая восия в ограде изборский образ честный Твой, Богородице Дево, от него же иногда и забою очи утечах у слезы, яко струя, его же тогда видевши народе изборсти, мужи и жены с чады, с плачем моляхуся к нему, мы же взирающие умильности це глаголем, о Пресвятая Владычице Богородице, не забуди нас, грешных раб своих, молящихся Христу Богу нашему, спастися нам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Заступница христианам, усердная, предстательница граду нашему, непостыдная, не презри моления нас грешных, як уже иногда у Твоего честного образа, слезы источиваясь и зубою очию, молящийся прилежно, но предвори, яко блага, на помощь нашу, верно к Тебе припадающих, услыши наше моление, Богородице, избави нас от нахождения поганых, от всякого зла, ускори же на молитву нашу и почися на умоление, заступающий присно, Богородице, чтущих Тя и вопиющих Ти. Радуйся, Дево, христианам похвало. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеления, всем с верой.

небесный хлеб, вкусив и питье. Оно огонь страстей в груди потушит, и вся земля уйдет в небытие. Но коль в сердцах живет земная вера и жажда денег, яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит из сферы бытия. Но коль в сердцах живет земная вера и жажда денег, яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит из сферы бытия.

Творю Боже, ты прав, говорил Творцу человек, всемогущ, бессмертен, а я проживаю короткий век. Ты на небе, а я на земле, мне прямая дорога в ад. Хорошо рассуждать тебя с высоты устремленной.

душе не Бог теперь, а боги. Успех, доход, плотская страсть, богатство, выгода и власть.

убийцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы, но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил. Пред всеми вскрыв проказу злой души, убийцы есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная, когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем.

бойцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы. Но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил. Пред всеми вскрыв проказу злой души, убийца есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей, врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любишь.

кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем,

от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачу я душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова неблаговест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть или без, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно.

отрез. Ворова был головорез, потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.

Смило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, и присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам дълги.

Блаженни непорочные в путь ходящие в законе Господне, блаженни испытающие сведения Его, всем сердцем взыщут Его, не делающие бы беззакония в путях Его ходиша, Ты заповедал, и заповеди Твоя сохраните зело, дабы исправились пути Ему и сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжусь внегда презреть ими на все заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научите меня судьбам правды Твоей я. Оправдание Твое сохраню, не остави меня до зела. В часом исправит юнейший путь свой, внегда сохраните словеса Твоя. Всем сердцем моим взысках Тебе, не отрени меня от заповедей Твоих. В сердце моим скры словеса Твоя, я куда не согрешу Тебе. Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим. Устнам моим возвестихся судьбы уст Твоих, на пути сведений Твоих насладихся, яко во всяком богатстве. В заповедях Твоих поглумлюся и уразумею пути Твоя, в оправданиях Твоих поучуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя, и сохраню словеса Твоя. Открой очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец аз есть на земле, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, возжелайте судьбы Твоя на всякое время. Запретилось и гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Вот имей от меня понос и уничижение, як у сведений Твоих взысках. Ибо седоша князей намя клеветаху, раб же Твой, глумлявшийся во оправдании.

учение мое есть и совете мое оправдание Твое. Прильпе земли душа моя, живи мя по словеси Твоему. Пути моя возвестих и услышал мя Иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих вразуми мя и поглумлюся в чудесех Твоих. Воздрима душа моя от уныния, утверди мя в словесех Твоих. Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволих и судьбы Твоя не забыв. Прилепихся с видением Твоим, Господи, не посрами меня. Путь заповедей Твоих текох, егда расширилось и сердце мое. Законоположи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и выну. Разуми мя, и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, яко Ту и восхотех. Преклони сердце мое во сведение Твое, а не в лихоимство. Отврати очи мои, еже не видите суеты, в пути Твоим живи мя. Постави рабу Твоему слово Твое в страх Твой. Отыми поношение мое, еже не пщевах, яко судьбы Твоя благи. Все возжелах заповеди Твоя, в правде Твоей живи мя. И да приидет на мя милость Твоя, Господи, спасение Твое.

и сохраню закон Твой воину веки век века, и хождах в широте, яко заповеди Твои взыскал, и глаголах о сведениях Твоих пред царей не стыдякся, и поучахся в заповедях Твоих, я же возлюбих зело, и воздвигох руцы моих заповедям Твоим, я же возлюбих, и глумлякся в оправданиях Твоих. Помяни словеса Твоя рабу Твоему, и же упование дал мне си, то уме утеши во смирении моем, яко слава Твоя живи имя. Горди закона приступовах, удозела от закона же Твоего не уклонихся. Помянух судьбы Твоя от века, Господи, и утешихся. Печаль приятна от грешника, оставляющих закон Твой. Пета бяху мне оправдание Твое на месте пришествия моего. Помянух нощи имя Твое, Господи, и сохраних закон Твой. Сей бысть мне, яко оправдание Твое изысках. Часть моя еси, Господи, и рек сохраните закон Твой. Помолихся лицу Твоему всем сердцем моим, помилуй меня по словеси Твоему. Помыслих пути Твоя и возвратих нозе моего сведения Твоя. Уготовися и не смутихся, сохраните заповеди Твоя. Уже грешник, обязавшийся мне и закона Твоего не забыл. Полунощи в остах исповедайтесь о Тебе, о судьбах правды Твоей я. Причастник аз есть всем боящимся Тебе и хранящим заповеди Твоя. Милости Твоей я, Господи, исполни земля, оправданием Твоим научи имя. Благо сотворилось и с рабом Твоим, Господи, по словеси Твоему. Благости и наказанию разума научи меня, яко заповедям Твоим веру. Прежде даже не смирите меся, аз прегреших, всего ради слова Твое сохраних. Благости Ты, Господи, и благостью Твоей научи меня оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сердцем им испытаю заповеди Твоя. Усырися, яко млеко сердце их, аз же закону Твоему поучися. Благо мне, яко смирил Моисей, яко да научусь оправданию Твоим. Благ мне закон уст Твоих, почитай сечь злато и серебра.

Руце Твои сотвористи мя, создасти мя, вразуми мя, научуся заповедям Твоим. Боящиеся Тебе узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твоя уповах. Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя и воистину смирил мя иси. Буди же милость Твоя, да утешит мя по словесе Твоему рабу Твоему. Да придут мне щедроты Твоя, и жив буду, яко закон Твой по учению мое есть. Да постыдятся гордие, яко неправедно беззаконного шинамя, аз же поглумлюся в заповедях Твоих. Да обратят мя боящиеся Тебе и видящие сведения Твоя. Буди сердце мое непорочно в оправданиях Твоих, ягода не постыжуся. Исчезает во спасение Твоя душа моя, на словеса Твоя уповах. Исчезоша очи мои, слово Твое глаголющее, когда утешишь имя. За небо их, яко мех на слане, оправданий Твоих не забыл. Калика есть дни раба Твоего, когда сотворишь имя отгоняющих мя суд. Поведаши мне законопреступницы глумление, но не яко закон Твой, Господи. Вся заповеди Твоя истина, неправедно погнаши мя, помози ми. В мале не скончаши меня на земли, аз же не остави к заповеди Твоих. По милости Твоей живи мя и сохраню сведения уст Твоих. Вовек, Господи, слава Твоя пребывает на небеси, в род и род истина Твоя основалась и землю и пребывает. Учинением Твоим пребывает день, яко всяческая работа на Тебе. Яко аще бы не закон Твой по учению мое был, тогда оба погибл бы их во смирении моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, яко в них оживил мя иси. Твой есть маз, спаси мя, яко оправданий Твоих взыскал. Мене ж даша грешницы погубить имя, сведение Твое разуме. Всякие кончины видях конец, широка заповеди Твое зело. Коль возлюбих закон Твой, Господи, весь день поучение мое есть. Паче враг моих умудрил мя иси заповедью Твоей, яко век моя есть. Паче всех учащих мя разумех, яко сведение Твое поучение мое есть. Паче старец разумех, яко заповеди Твоя взыскал. А от всякого пути лукавого сбраних ногам моим, якуда сохраню словеса Твоя. От судеб Твоих не уклонихся, яко Ты законоположил мя иси. Кой сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим. От заповеди Твоих разумех, сего ради возненавидя всяк путь неправды. Светильник ногам моим, а закон Твой и свет стезям моим. Клякся и постави, сохраните судьбы правды Твоей я. Смирися до зела, Господи, живи мя по словеси Твоему. Вольная уст мои, благоволи же, Господи, судьбам Твоим научи мя. Душа моя в руку Твоею воину, и закона Твоего не забыв. Положишь о грешнице сеть мне, и от заповедей Твоих не заблуди. Наследовах сведения Твоя вовек, яко радование сердца моего суть. Преклоних сердце мое сотворите оправдание Твое век за воздаяние. Законопреступные возненавидих, закон же Твой возлюбих. Помощник мой, заступник мой, си Ты на словеса Твоя уповал. Уклонитесь от меня, лукавнующие, и испытаю заповеди Бога моего. Заступи меня по словеси Твоему, и жив буду, и не посрами меня отчаяния моего. Помози мне, и спасуся, и поучуся в оправданиях Твоих воину. Уничижилась и вся отступающая от оправданий Твоих, яко неправедное помышление их. Приступающий не пщевал вся грешная земли, сего ради возлюбих сведения Твоя. Пригвозди страху Твоему плоти моя, отсуди.

Отче, мы ищи за устьево спасение Твое и слово правды Твоя. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и оправданием Твоим научи имя. Раб Твой есть маз, вразуми имя и увим сведения Твоя. Время сотворите, Господи, ви, разориша закон Твой, сего ради возлюбив заповеди Твоя, паче злата и топазия. Сего ради ко всем заповедям Твоим направлякся, всяк путь неправды возненавидя. Дивно сведение Твоя, сего ради испытая, душа моя. Явление словес Твоих просвещает и вразумляет младенцы. Уста мои отверзох и привлекох дух, яко

посудолюбящих имя Твое, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладают мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческих, я и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Исходящая во дна из ведости, очи мои, понеже не сохраних закона Твоего. Праведен еси, Господи, и прави суди Твои, заповедал еси правду сведения Твоя и истину зело. И стаяла ми есть ревность Твоя, яко забыша словеса Твоя вразимые. Разжена слово Твое зело, и раб Твой возлюбие. Юнейший аз есть, и уничижен оправданий Твоих не забыв. Правда Твоя, правда вовеки, закон Твой истина. Скорби и нужды бретовшими, а заповеди Твоя поучение мое. Правда сведения Твоя вовек, вразуми мя и жив буду. Возвах всем сердцем моим услышим, а Господи, оправдание Твоя взыщу. Возвах Ти, спаси мя и сохраню сведения Твоя. Предварих в безгодии, возвах на словеса Твоя уповал. Предваристи очи мои ко утру, поучитесь о словесем Твоим. Глас мой услыши, Господи, по милости Твоей, по судьбе Твоей живи мя. Приближишися гонящими беззаконием, от закона же Твоего удалишися. Близится Ты, Господи, и все пути Твои истина. Из первопознах от сведений Твоих, яко век основал я еси. Вижь смирение мое и изми мя, яко закона Твоего не забыв. Суди суд мой и избави мя, словеси ради Твоего живи мя. Далече от грешник спасения, яко оправданий Твоих не взыскаша. Щедроты Твои многие, Господи, по судьбе Твоей живи мя. Мнозе изгоняющие мя и стужающие мя, от сведений Твоих не уклонихся. Видях неразумевающие и истаях, яко словес Твоих не сохраниша. Вижде, яко заповеди Твоя возлюби, Господи, по милости Твоей живи мя. Начало словес Твоих истинное, вовек вся судьбы правды Твоей я. Князи погнавшими от уня и от словес Твоих убояся сердце мое. Возрадуюся за словесек Твоих, яко обретая и корысть многу. Неправды возненавидях и омерзих, закон же Твой возлюбих. Седмирицу днем хвалих Тя о судьбах правды Твоей я. Мир мног любящим закон Твой, нестим соблазна. Чаях спасения Твоего, Господи, и заповеди Твоя возлюбих. Сохрани душа моя сведения Твоя и возлюби я зело. Сохрани заповеди Твоя и сведения Твоя, яко все пути мои пред Тобой, Господи. Да приближится моление мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему вразуми мя. Да внидет прошение мое пред Тя, Господи, по словесию Твоему избави мя. Отрыгнут усне мои пение, егда научишь мя оправданием Твоим. Провещает язык мой словеса Твоя, яко вся заповеди Твоя правда. Да будет рука Твоя, еже спасти мя, яко заповеди Твоя изволи. Возжила к спасению Твое, Господи, закон Твой, поучение мое есть. Жива будет душа моя, и восхвалит Тя, и судьбы Твои помогут мне. Заблудих, яко уча погибшая, взыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владыко Господи, Вседержителю и Творче всех, щедрот Отец и милости Бог, от земли создавай человека и показавай его по образу Твоему и по подобию, да и тем прославится великолепое имя Твое на земли, и исторгни на уба преступлением Твоих заповедей, паки на лучшее его, создава его во Христе Твоем, и возведи на небеса. Благодарю Тебя, яко умножил иси на мне величие Твое, и не предал мя иси врагом моим в конец, исторгну Тебя, ищущим в пропасть адову, не же оставил мя иси погибнуть и со беззаконии моими. Ныне уба многомилостиви и любоблажи, Господи, не хотя смерти грешного, но обращения ожидая и приемляй. И же низверженные исправляя, сокрушенные исцеляя, обрати меня к покаянию, и низверженного исправи, и сокрушенного исцели. Помяни Твоя щедроты, и я же от века Твою непостижимую благость, и моя безмерная забуди беззаконие, я же делом и словом и мыслью совершив. Разреши слепление сердца моего, и дашь мне слезы умиления на очищение скверной мысли моей я. Услыши, Господи, вонми человека любче, очисти благоутробне, и от мучительства во мне царствующих страстей окаянную мою душу освободи, и не к тому да содержить на грех, ниже да возможит на мя боритель демон, ниже к своему хотению доведет мя, но державную Твоей рукою Его владычество исхитивай мя, Ты царствуй во мне благий и человеку любивый, Господи, и всего Твоего быть и жить и мне прочее по Твоей благоволи воле. И подашь мне неизреченную благость ее сердце очищение, уст хранение, правоту деяний и мудрование смиренное, мир помыслов, тишину душевных моих сил, радость духовную, любовь истинную, долготерпение, благость, кротость, веру нелицемерную, воздержание обдержательное и всех неблагих плодов исполни дарованием Святаго Твоего Духа. И не возведи меня в преполовине дней моих, ниже неисправленную и не готову душу мою восхитиши, но соверши меня Твоим совершенством, и так о меня настоящего жития изведи. Я куда невозбранно прошед начало и власти тьмы, Твоею благодатью узрю и аз неприступной Твоей я славы доброту неизреченную, со всеми святыми Твоими в ней же освятися и прославится всечестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой Корсунская и Сборская, возбранная от Рождества Своего Дева и по тихому спении Своем, в небесное вознесенное преславно, служительница избавления мира смиреннейшая, в сердце своем о людях печаль имеющая, близкая другиня и утешительница всех обидимых, труждающихся и обремененным опору нерушимая, тебе ныне хвалебное пение постели приносим, понеже явила еси от образа своего милости предивные людям изборским, да взываем тебе немолчно, радуйся, Богоматерь, в напастях помощнице скорая. Ангельский соборе воплощение тайне чудящейся, и вседержителю о ней немолчные хвалы всегда приносящие, величание приносят, и Деве избранней Богоматери пречистей, из нея же на спасение всем Бог воплотися, сего ради небожителям подражая, да подвижется всяк земнородный, и исполнь духа радования, да почитает он свет во священное торжество Девы и Матери, взывая ей тако. Радуйся жизни, не стареющей весно благоуханная, радуйся луча вознесенного цвет краснейший, радуйся, яко тебе всего мира обновление изыди, радуйся грехи и скверны всего мира омывающая, радуйся таинственного дне жизни блаженной заря пресветлая, радуйся всем совершающим путь спасения невидимая супутнице, радуйся душ чистых нива небесная, радуйся пажитий духовных росо плодоносная, радуйся тебе, бо земля дарствует цвете предивней, радуйся тебе, бо днесь, чимся приносите песни избранные, радуйся благодать молитвы, яко дыхание тонкое, в душах возгревающая, радуйся светоче моления нашего тихий, радуйся, Богоматерь, в напастях помощнице скорая. Безгласен бысь некогда Иерей Захария, егда усумнеся глаголаному от ангела, яко стар сый, пророка великого отец будет, и нембе, донде же сбысься реченное ангелом, такожде и мы, безмолвней бывши зрением чудесного знамения от образа пречистые Богоматери, ныне дерзновенно отверзаем уста своя, творящему нам милости великие вопия ему, аллилуйя. Весь приемши люди и сборсти, яко убийством и пожаром, и дяху и на племени, и уже пожгоша посад печерсти, страхом одержими быша, ищущим же им спасение у дома святителя Николая, с вышних презренно обуреваемых напастьми пречистая, и от образа своего ежебыстью вдовы Евдокии, яви знамение сострадания горю людскому, излия слезы, тогда радости исполнени, люди изборсти умилено взываху Богородице. Радуйся внезапу, милость людям твоим от образа твоего явльшая, радуйся горестям нашим слезы своими для всех зримо сострадавшая, радуйся твоя, бо любовь на нас, аки дождь не спадает, радуйся, яко ты подъемлешь и на себе ярем спасения нашего, радуйся всему миру врачество духовное, радуйся всякому делу благому пособнице усердная, радуйся изымающая от сетей корысти и боесловия, радуйся довольство житием тихим в душах укрепляющая, радуйся державная заступница всего мира христианского, радуйся, град наш соблюдающая от обдержания вражия, радуйся, Богоматерь, в напастях помощнице скорая. Гавриил Благовестник, странные глаголы речи Деве Марии, яко смутитеся ей зело, понеже благовести ей рождение сына без мужа, покорно же бе воле Божией избранная раба Господня, смирение великое показа, вдах себе всю в руце Божии, да научит и нас, преосененных Богоматерним заступлением, возглашать и неустанно Вышнему, пути наши дивно устрояющему, аллилуйя.
достоит мужем наипаче охрану домовы весь имети, за несилою крепостью обладают, всего ради восташа, як уже един, все мужи и сборсти, и внегда услышах убрецание, брани, мишествие лютого врага, разоряющего домы, их да помышляху, как у врагу противостати, и ограждение веси свое сотворите, внезапу жена великая прииде, и знамени от образа своего яви, да покрову Богоматери радующийся, вознесут ей все мужие величания таковая. Радуйся, опору людей твоих нерушимая, радуйся всем ослабевающим укрепление твердое, радуйся, море житейского, кормчий верный, радуйся всем обуреваемым, отишия пристань, радуйся, бурю страстей греховных умеряющая, радуйся, деяний бесчестных и злых удерживающая, радуйся на земле в поте трудящимся бодрение и силу, радуйся делателю нелицемерному отдохновение и отраду, радуйся, грубость сердец людских умягчающая, радуйся, подъемлющая их от земли на небо, радуйся, забвение, несущее дел суетных и ложных, радуйся, силы, подающая к отвращению от пути лукавствия, радуйся, Богомати, в напастях помощнице скорая, еще в земнем житии своем, смирением великим богатея, преисполнена бысть труда и забот, обрученная старцу Дева Мати, о доме и о сыне своим возлюбленным попечение всегда имея, и поднес их до крестную смертью венча мир, деяния Искупителя, не забывает Богоматери уже в славе небесней пребывая, грешного мира людей сирых и обремененных, не приставая о них пред сыном моления творите, да вопиют спасаемые Богу, аллилуйя! Жизнь дарствуя людям и радостную творящая в земнем служении своем, некогда призван бысти Иисус ученики своими, на брак в Кану Галилейскую, да благословит людей простых и бедных, не доставши же вина пирующим, болезного мати пречистая, за нелюбляше людей и радости их любляше, и приступи к сыну, и проси знамени сотворите любови матерней помоществуя, притвори Иисус воду в вино, начаток знаменем своим полагая, мы же сие на память приводя Богоматернее сорадование нам всегда величающе, да вопием ей тако, радуйся и сон мажен избранное чудно, радуйся любви великий о свете горе вознесенный, радуйся Бога росшее на спасение наше, радуйся всемирное избавление собою наченшая, радуйся сеятеля чистоты в мире единого мати, радуйся дарований духовными светло озаренная, радуйся жено единая, болезни чадорождения не познавшая, радуйся вместилищем невместимого соделавшаяся, радуйся собою вся наполняющего мати, радуйся мир и согласие семьи наблюдающая, радуйся напрасно творящее ухищрение людей противумирных и жестоких, радуйся в себе сочетавшее жизни терпение и богослужение, радуйся Богомати в напастях помощнице скорая, зело расширила еси покров всеобдержные милости Твоя Богородице, и быв цветом избранным всех жен, сияющим добродетелями многоразличными, показа миру чудо и небожителям странное, земная бывших царю небес приблизилася еси тесно, людские страдания и слезы к престолу Вышнего принесла еси охотно, и так отдавая еси людям силу, к Отцу всех взывать и хвалебно, аллилуйя. Земная злоба неистовствова, и оружие пройди твое сердце, Богомати, егда узрела еси сына на кресте распята, мучений горькими одержима бысть душа твоя, и велей плач принесла еси глаголюще,
странным и дивным Рождеством Твоим, Сыне мой, возвеличена бысть пред всеми матерями, но горе мне, утроба моя раздирается, егда вижу Тя на древе, всеми страданиями безмерными да укрепятся все матери, и да принесут ныне Божией Матери словословия сицевая. Радуйся, сердце матернего страданий сына, яко мечем пронзенного достойный образ подражания. Радуйся матерям горестным и душею израненным надежное укрепление. Радуйся, мати, всю жизнь содержащего. Радуйся, скорбный путь материнства горце уведевшая. Радуйся, муки чадорождения утешающая. Радуйся, матерей, печаль безысходную, веянием любви рассеивающая. Радуйся, роди, бо все тебе присно чудятся. Радуйся, яко паче горних сил превознеслася, росши неприступного Бога. Радуйся рождением из себе Сына предвечного, чадородие благословившая. Радуйся многочадным матерям силы неслышно подающая. Радуйся слезы матерей благодатно осушающая. Радуйся подвиг жизни их добрый, светом утешения озаряющая. Радуйся Богомати, в напастях помощнице скорая. Из бездны адовой все силы тьмы возликоваша, егда на Голгофе вечеру заходящу, единственного дне, на кресте распинаемое слово жизни, в человечестве естестве своем приблизися к смерти, тогда скорби неисцельные исполнися сердце Богоматери, зряще страдания Божественного Сына, любовью же матернею ко кресту припадала есть, купно соучеником возлюбленным Сына Своего, чающий утешение болезнущей душе Своей, донди же не услышала есть со креста совесе сыновнего утешения, и не возвала соучеником слова всемогущему Аллилуйя. Иерусалим своими вольными страданиями освятил есть царь царствующих, и при вхождении воних да гряде на страсть, ликование детей приял есть Сын Твой Богомати, якоже и прежде сего любовно благослови их рекши, аще не будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное, тем же любови Сына к детям соревнуя, поныне являешься Богородице, опорою детям чистым и кротким, немощным и убогим, сирым и оставленным, да вопиют они детскими усты, великие Тебе хваления. Радуйся детям непорочным, радость собою низводящая, радуйся повсюду хранящая их от бед и скорбей, радуйся разум детей к познанию Бога и жизни руководящая, радуйся пути стропотны, к шествию младенцев исправляющая, радуйся раю детские сладости, радуйся сокровище жизни неоскудеваемое, радуйся из уст младенцев моление нехитростное приемлющая, радуйся всяко благое от Бога даяние им посылающая, радуйся обращающее сердца к родителям, радуйся умеряющее надмение юных, радуйся от силы в силу возводящая, радуйся красоту и премудрость Божия мира детям указующая, радуйся Богомати в напастях помощнице скорая. Конце всея земле люди из века в век приносят превеликое немолчное хваление Тебе, Богоизбранное Дево, за не не токмо славу приемлеши, но и едино имеешь и от Вышнего исполняти всякое благое людей прошение, чего ради и числа не им отъявленные цельбоносные Твои иконы, явно зримые знамения любви Твоя, все помоществующие всем верующим, взывающим Богу, Аллилуйя! Любви престарелых родителей плод краснейший, вручена бы старцу Иосифу Мария, да сбудется вся реченная пророки, послушлива бысть старейшим во всем, дева благоуветлива явися им, яко жезл старости добрый, такожде и до сего дня все старцы и старицы, течение жизни в трудях и подвизях совершающие, недузи телесные и душевные мощно превозмогают,
подкрепляемый Твоим преснодево явлением и помощью, часо ради и ныне, притекающий к Тебе, сияющему свету заходящей жизни, благодарственно глаголя тако. Радуйся престарелых родителей, радость неизреченная, радуйся старости их благочестием украсившая, радуйся старости угасающая свете тихий. Радуйся, сокровище жизни неистощимое, радуйся, жизнь, наполняющая деяньми святыми, радуйся, мудрость, дающая не в числе лет исчисляему, радуйся, отверзающая врата Иерусалима вечного, иди же скончивается людей странствие, радуйся, приятелище всего мира премудрости несозданной, радуйся, в малом удерживающая, да не сотворим грехов больших, радуйся, руководящая к упованию единому жизни всея, радуйся, добре пожившим мирную кончину уготовляющая, радуйся, расширяющая дом души нашей для вхождения Господня, радуйся, Богоматерь, на пастях помощницы скорая. Мария другая, сердце некогда при ногу Иисусову, слушала слово божественного учения и питающая душу благодати, яко забытие ей вся земная и временная, и божественному учителю последующее, воспарите духом в небесное и вечное, иди же жизни совершенная, и дуси в Господнем покое пребывают, тако и Царица Небесная, всегда предстоя престолу Бога и Сына, любовью подъемлет нас ко Вседержителю, и Царствию Его, да возносим Ему присно, Аллилуйя. Недоумеет ум и бессилен бывает, егда чится уразумете вселенское чудо явление в мир Богоматери, за не превыше плотяного ума, сочетание в едине девства Матери деторождения Девы, и ныне сердцем чисти и кротцы, осиянное смирение благодатью, да предстанут образу Царицы душ девственных, и от нея, приявшие силу и бодрость на подвиг жизни своя, да словословят юсице, радуйся светом целомудрия осиянная, радуйся девству вместилищем Бога воплотившаяся соделавшая, радуйся чудесе велия и единого, девы рождающей без мужа явление, радуйся мира чуждого и хладного заступницы теплая, радуйся моление за людей свяща неугасимая, радуйся стено крепкая всем подвигом девства подвязающимся, радуйся невестокрасительнице душ девственных и святых, радуйся тайну промышления Божия о людях явльшая, радуйся достигшая конца человеческих вожделений, радуйся обожению естества человеческого, девством своим послужившая, радуйся Бога, нешедшего к людям обитель святая, радуйся Богоматерь в напастях помощницы скорая. Образ матернего служения великого благословила еси женчадородие, Сына Божия, сущи Мати единая, да на Тебе взирающие силу восприимут все, немощствующие жены и сиротствующие девы, их же и в небесных обителях не забываешь и присно, яко исподобитеся им первым свидетельницы быти, во изборские явления от образа Твоего, и осем возносите Господу немолчно, Аллилуйя. Пречистая Богородицы, образу явленному зело, возрадовахуся люди изборсии, река боявися, неоскудеваемая заступлений владычных, радости же людей изборских поревновал, повеле псковский архиерей Макарий изнести Корсунскую икону Божия Матери во град Псков, и ту две седмицы прием пречистое поклонение своему образу, егда все псковичи припадающие, благочестно взывах усице. Радуйся, древний град Изборск, знаменем от иконы Твоя возвеличившая, радуйся, Божие благоволение к людям низведшая, радуйся, людей изборских дерзостное похвало,
радуйся Тебе, благочестиво средшим, помилование уготовляющая, радуйся исшедшая от изборска в Псков на милости заступление, радуйся в Пскове Твою седмицею поклонение образу Твоему приемшая, радуйся всея земли нашей щит и оружие, радуйся о всех и за вся благая поборницы скорая, радуйся благодати, бо Твоей осеняемей, страхом исчезают темные силы. Радуйся, яко врагов шатания, яже на нас движимая разоряеши. Радуйся неправедно злословящих нас, к молчанию приводящая. Радуйся Тебе, бо уста отверзаем, возносяще благодарение песни. Радуйся, Богоматерь, в напастях помощницы скорая. Роду человеческому искупление творя, не име сын человеческий, в своем служении на земли, иди же главу свою подклоните, ты же ревностно следовала ему, любвеобильная мати, опорою и утешением в его шествии из града в град, из весь и весь, всегда бывая и своим прошением, низводя на людей милосердие своего сына, и ныне род человеческий, во время всякое и день каждый в Тебе, любви Мати, и иметь скорую помощь и непреоборимую защиту. Часо ради вопиет о Тебе, Богу, Аллилуйя! Силы неоскудеваемые, любовь всеобдержная, вхождением в мир Богородицы явися чудно, не изывающего Его же не услышала бы любви Мати, несть в молитве вопрошающего, ему же утешение не даровала бы заступница, несть падающего под ярмом жизни скорбные, ему же пречистая помощи не упрости, изнемогает всяк глагол вознести утешительнице мира достойное хваления, но и молчать и уста наши не могут, со смирением взывая Богородице. Радуйся любви, кладезь глубокий и неисчерпаемый, радуйся всех, любовно содержащая в сердце своем. Радуйся милосердие Вышнего на людей низводящая. Радуйся всемерно взыскующая спасение падших. Радуйся духов мрака и злобы, далече от нас отгоняющая. Радуйся побеждающая их всемощную силою кротости своей. Радуйся всякому творению Божию, блаженной жизни спутешествующая. Радуйся мира горнего и дольнего мости предивный, радуйся царству любви в людях путь правый уготовляющая, радуйся сокрушающая тем, державу власти темная, радуйся всех подвигом жизни добре подвязающихся неумраченное веселье, радуйся тобою, бо в домях и в оградях благоденствие почивает, радуйся, Богоматерь, в напастях помощницы скорая. Труда тяжкого и болезни есть житие человека на земли. Беды и лишения обдержат его всюду, приходящим им. Ото нуду же не чает и борющим его силою. Противу ея же не может крепко стати, и так преисполнен бы был скорбе и стенания всяк путь жизни, аще бы не ты своим предстательством радости незаходимая мати, о тебе же вопием Богу, Аллилуйя. У Господа величие обретшая и быв повседни земные жизни своя другиня сирых и обездоленных, преславно вознесена сыном в небесные кровы, в честном успении своем, и ныне приукрашенная божественными лепотами, присно презираешь и на людей, озлобленных грехи многими, да противостоят они твердо помощью Твоею, всем скорбем и напастим сия многотрудные жизни, и Царицу Небесную славяще, чане имут всегда восхвалять ее тако. Радуйся в царстве Сына Твоего славою венчанная, радуйся с высот славы небесная, в души убогих нисходящая, радуйся величием вознесенная по успении своем, радуйся людей страждущих, присно покрывающим офором своим,
Радуйся, другиня верная, душ сирых и оставленных, радуйся радости всякие твари живущие, радуйся царство благодати сыном своим людям даровавшая, радуйся обиталище в домех нищих себе сотворшая, радуйся приемлющее немочное хваление ангельских сил, радуйся Богоматери величие и преснодевы смирение в себе сочетавшая, радуйся, яко тебе от края и до края земли, многоустные хвалы верных приносятся, радуйся не единой же души недугующей и в том лени сущей, своею помощью не оставляющая, радуйся Богомати в напастях помощницы скорая. Круг жизни моя проходя, страданий и горе увидев, недуги тела и духа в себе поборая, и о всей радости жизни Творца прославляя, дерзаю к Тебе, Матери Света, принести моя песнопения. Ты же милостиво прими их, за не являешься река великая, то чаще обилие щедрот, их же преисполнены все люди, да соберутся ныне со мною купно, вопиюще Богу едиными усты и сердцем единым. Аллилуйя! Царь славы Христос, благоволи родитеся от низкусомужныя, паче мирою удобрив и великие милости на людей изливая, сию дарова помощницу людям своим строить и покрывать от всякие беды рабы своя. Еже и всем видимо бысть в чудеснем знамени во граде нашем от причестной иконы Богоматери, да не пристанем причистей на всяко лето осем службу творите со благодарением глаголя. Радуйся покровение града нашего, радуйся неотступная предстательница впадших в напасть, радуйся свышних презирающая на смиренных, радуйся гордым и завистным указующая путь исправления, радуйся тобою, бо труд землепашца освящается, радуйся в тебе, бо силу емлют в труде ослаблющие, радуйся нам к тебе руки молитвою воздевающим, жизнь творящая богатно, радуйся грозы гибельные, град и бездождие от земли нашей отгоняющая, радуйся нив и сел наших незримая охрана, радуйся от неистовств нашествий иноплеменных ограждение наше, радуйся Богомати в напастях помощницы скорая. О Мати единая, любовью весь мир содержащая, в сердце своем и перед сыном своим за него ходатайствующая немолчно, светло внемли хвалением нашим, тебе из глубины душ смиренных и благодарных приносимым, прими моление наше, не отними покрова заступления твоего от мира греховного, за непреступление грехи наши всегда пред нами, твоим предстательством умножи силы наши, стызю греха миновати, поборов прелести искушения пути блазненного и пространного, не остави нас сирыми в жизни нашей, ея же дни труда и лишений исполнены, да к тебе в молениях присно прилепляяся, все дни жизни наши твердо, радостно и благочестно пройдем, понеже ты имаши силу не сводите на нас недостойных, благословение Владыки жизни и любви, ему же ныне со умилением вопием. Аллилуйя! О Мать единая, любовью весь мир содержащая в сердце своем, и перед сыном своим за него ходатайствующая немолчно, светло внемли хвалением нашим, тебе из глубины душ смиренных и благодарных приносимым, прими и моление наше, не отними покрова заступления твоего от мира греховного, за непреступления и грехи наши всегда пред нами, твоим предстательством умножи силы наши, стезю греха миновати, поборов прелести искушения пути блазненного и пространного, не остави нас сирыми в жизни нашей, я же дни труда и лишений исполнены, да к тебе в молениях присно прилепляяся, все дни жизни наши твердо, радостно и благочестно пройдем, понеже ты имаши силу, не сводите на нас недостойных, благословение Владыки жизни и любви, ему же ныне со умилением вопием. Аллилуйя!
О Мати Единая, любовью весь мир содержащая в сердце своем, и перед Сыном Своим за Него ходатайствующая немолчно, свет во внемли хвалением нашим, Тебе из глубины душ смиренных и благодарных приносимым, прими и моление наше, не отними покрова заступления Твоего от мира греховного, за непреступления и грехи наши всегда пред нами, Твоим предстательством умножи силы наши, стезю греха миновати, поборов прелести искушения пути блазненного и пространного, не остави нас сирыми в жизни нашей, и яже дни труда и лишений исполнены, да к Тебе в молениях присно прилепляяся, все дни жизни наши твердо, радостно и благочестно пройдем, понеже Ты имаши силу, низводите на нас недостойных, благословение Владыки жизни и любви, Ему же ныне со умилением вопием Аллилуйя. Ангельстей соборе воплощение тайне чудящейся, и Вседержителю о ней немолчные хвалы всегда приносящие, величание приносят и Деве избранней Богоматери Пречистей, из нея же на спасение всем Бог воплотися, сего ради небожителям подражая, да подвижется всяк земнородный, и исполнь духа радования, да почитает он светло священное торжество Девы и Матери, взывая ей тако. Радуйся жизни нестареющей весну благоуханная, радуйся луча вознесенного цвет краснейший, радуйся, яко тебе всего мира обновление изыде, радуйся грехи и скверны всего мира омывающая, радуйся таинственного дне жизни блаженной заря пресветлая, радуйся всем совершающим путь спасения, невидимая супутнице, радуйся душ чистых нива небесная, радуйся пажитей духовных росоплодоносная, радуйся тебе, бо земля дарствует цвети придивни, радуйся тебе, бо днесь, чимся приносите песни избранные, радуйся благодать молитвы, яко дыхание тонкое, в душах возгревающая, радуйся светоче моления нашего тихий, радуйся, Богоматерь, в напастях помощницы скорая. Возбранная от Рождества своего Дева и по тихому спении своим в небесное вознесенное преславно, служительница избавления мира смиреннейшая, в сердце своем о людях печаль имеющая, близкая другиня и утешительница всех обидимых труждающихся, и обремененным опора нерушимая, тебе ныне хвалебное пение поселе приносим, понеже явила еси от образа своего милости предивные людям изборским, да взываем тебе немолчно. Радуйся, Богоматерь, в напастях помощницы скорая. О всемилостивая Госпоже, Пресвятая Дева, Мати Господа Вышних Сил, Небесей Земли Царице, Града нашего Всемощная Заступнице, с верою и любовью припадаем и поклоняемся Тебе, Предсвятою и Пречистою Твоею чудотворную иконою, ей же дивные и преславные чудеса содеваеши, о всемилостивая наша Заступница и непостыдное наше упование, благодарим Тя о всех благодеяниях от Тебе, бывших на нас от древних времен и до ныне, и ныне мы, грешние, воспоминающие дивное знамение Твоего заступления, града нашего, явленное, во дни ратного на сей град нашествия, смиренно молим Тя, як уже древле отцем нашим на помощь, тогда ускорила еси, и люди изборские от бед спасла еси, и многие знамения чудеса являла еси, так и ныне преблагословенная Владычице, призри на нас немощных и грешных раб своих, сподоби Твоего матернего заступления и благопопечения, о еже избавитеся нам от всякого зла. Но, о Пресвятая Госпоже, Владычице Богородице, со страхом, верою и любовью припадаем пред честною иконою Твоею и умиленою душею, сокрушенным сердцем, со слезами молим Тя, отврати от нас, всемилостивая наша помощница и заступница, праведный гнев Божий наны движимый, избави нас от глада, града, огня, меча,
нашествие иноплеменников и междоусобные брани, храм и грации добре сохрани, и верою живущих здесь в мире соблюди, буди нам заступницей ходатайце пред престолом Всевышнего, и где же предстоиши, кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Пресвятая Мать и Дева, не има мы бо иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Царица и Владычице, под Твой покров притекаем, молитвами Твоими не спасли Отечеству нашему мир, людям здравие и земли плодоносие, воздуху благорастворение, избави нас от падений греховных, от навета злых человек, скорбей, бед и внезапной смерти, вразуми нас, о всемилостивая заступница, как обезгрешно прийти путь земного сего жития, Ты бо весь и немощи наша, весь и согрешение наша, но и веру зриши и упование видиши, даруй же нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховной жизни и оставление прегрешений, укрепи в нас православную веру, вложи в сердца наша дух страха Божия, дух благочестия, дух кротости и смирения, дух любви и терпения, в добрых делах преуспение, в страшный же день суда Божия, Твоим молитвенным ходатайством и заступлением, о Пречистая Владычице, сподоби нас стать одесную Сына Твоего Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава честь.

с кою царице лице твое отвращаешь и забываешь и нищету нашу и печаль нашу, расточи на лежащий на ны страх и трепет, утиши подвигшийся на ны гнев Божий и пагубу укроти, и сущее посреди нас распри и мятежи умири, и тишину и мир подашь рабом Твоим, благодеянием, и сия приложивше, проповедаем всегда Твоя чудеса, чающе дойти Твоими молитвами вечной жизни, славяще Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и вовеки. Яко звезда пресветлая восия в ограде изборский образ честный Твой, Богородице Дево, от него же иногда и забою очи у течах у слезы, яко струя, его же тогда видевши народе изборсти, мужи и жены с чады, с плачем моляхуся к нему, мы же взирающи умильности цеглаголем, о Пресвятая Владычице Богородице, не забуди нас, грешных раб своих, молящихся Христу Богу нашему, спастися нам. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Заступнице христианам, усердная, предстательнице граду нашему, непостыдная, не презри моления нас грешных, як уже иногда у Твоего честного образа, слезы источиваясь и зубою очию, молящийся прилежно, но предвори, яко блага, на помощь нашу, верно к Тебе припадающих, услыши наше моление, Богородице, избави нас от нахождения поганых, от всякого зла, ускори же на молитву нашу и почися на умоление, заступающий присно, Богородице, чтущих Тя и вопиющих Ти. Радуйся, Дево, христианам похвало. Величаем, величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Троковице, и чтим образ Твой святый, им же точишь исцеления, всем с верою.

давно уж солнце не всходило. В душе унылый и больной осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

когда такая непогода заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового